0: Ну и пиздец, рубил коньяк. Да, он паркну бьем коньяк. Кину спать им пар коньяк. Семафорну и бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Линга рульну и бьем коньяк.
1: Сам спать бьем коньяк. Шипи
0: коньяк. Шипи крышиной. Фаси маджимани бьем коньяк.
2: Торино Интернешнл.